0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Was er sagen möchte.
0: Господина Линденберга в ГДР.
1: Was er sagen möchte. Der schöne Morgen bei WDR 4. Entweder startet Bastian Bender mit Ihnen in den Tag oder ich.